0: Ты с нами все тоже сидишь, им сами видел, а сами...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.

0: Ты с нашей толстой сидим сад, видел, что они...
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.